Я тряхаю вихрос, раз и маму пьяну. Я трохи дыхла, меня одну стыкирия. Но все, что дальше, шмада тарагмена, прошу подоспить. А в то, что